Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-TU-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 42-0-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: леса, голубка.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-TU-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

Дорожное радио для детей старше 12 лет. Дорожное радио.